это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс.
1: Утренний экспресс. На Доброе утро. Сегодня четверг, 8 октября и четвертый день нового сезона розыгрыша «Слово на сотню». Уже два человека получили этот приз, заслуженно получили. Сегодня мы разыграем еще один раз и каждый день будем разыгрывать. Слушайте и не говорите, что вам не говорили, слушайте и участвуйте. Сотка сама себя не выиграет. Удачи!

0: Жители городов способны жаловаться своим городским властям на все, что угодно. Ну, там, не знаю, вовремя не подключили отопление, или какие-то провалы асфальта на улице, или еще что-то в этом роде. Конечно, логично. А жители Амстердама жалуются на картошку фри, если можешь себе это представить.
1: А что с ней не так?
0: С ней все хорошо. Она очень вкусная, и она популярная на ТикТоке. Но в этом-то и главная проблема. Она слишком вкусная и слишком популярная на ТикТоке. И народ валом валит в эту определенную закусочную в одном из спальных районов Амстердама. Очереди стоят туда километровые, и окрестные жители жалуются, ну, во-первых, запах от масла, от готовки. Да, от готовки. Во-вторых, шумно от этих самых стоящих в очереди, потому что вот тут подгоняют: давай быстрее там жарь, насыпай, а кто тут вне очереди опять полез?
1: Ну и мусор
0: полез?
1: Они, наверное, тоже кидают.
0: Ну
1: после
0: и мусор,
1: этого.
0: Да. В итоге дело дошло до суда.
1: И кто выиграл?
0: И хотя пока
1: Сразу к результатам.
0: Вот они написали заявление в мэрию, мэрию передала дальше по инстанциям, в итоге суд будет разбираться, а в принципе отменять ли лицензию этой закусочной или заставлять их переносить производство в другой район города. Вот так вот бывает в странах, победившей демократии.
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Реклама. Dubult koncerts 100+ Zemgalē 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā 100 debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts 100+ Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: Connection established.
5: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrem kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
6: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, igra, naslaždenie. Optibet sportivny bar.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-18 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.

0: Гороскоп.
1: Овны. При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
2: Тельцы. Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому, даже если делать этого очень не хочется.
1: Близнецы. Сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.
2: Раки, вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
1: Львы, у вас есть выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
2: Девы, планируя какие-то дела на сегодня, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
1: Весы, сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложение, чтобы не спеша выбрать лучшее.
2: Скорпионы, сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они в вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться, весь эффект пропадет.
1: Стрельцы, сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным, но прежде чем начинать ныть или того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
2: Козероги, сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными. А кто рад не будет, так это его проблемы.
1: Водолеи. Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
2: Рыбы, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь! Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.

0: Доброе осеннее утро. Вернулась я, значит, из солнечной Италии, а новости у нас самые интересные. Барсук у нас айсподский завелся, который хулиганит.
1: Звучит оно, конечно, как, знаешь, такое «Петух ты гамбургский» в старом советском фильме. «Барсук ты айспутский».
0: Ну, еще какой он. По несколько
1: нормальное
0: раз уже
1: животное
0: попадает в местные новости. То есть первая была 27 сентября, насколько я помню. Там он оказался в подъезде многоэтажки на бульваре Райни и там устроил драку с ежом. Ты, наверное, читал.
1: Конечно же. Там... Да, такое впечатление, что я там даже участвовал, свидетелем стоял. Настолько ярко живописали подробности
0: потому
1: вот этого
0: происшествия. Потому что разборка была настолько шумной, что жильцы вызвали муниципалов на них, представляешь, разнимать барсука и ежа. Я тогда хихикнула с этой новости, но дело этим не закончилось.
1: Но это же как, опять же, с Фантомасом. Фантомас разбушевался, барсук только в нашем случае разбушевался. Он же еще раз приходил.
0: Да, он объявился уже в Руде, в Отаньской волости, и решил выяснить отношения со сторожевыми собаками на одном из хуторов. Но тут, конечно, перевес был явно...
1: А если найду?
0: Я сберу. Он же, наверное, не привязан. В общем, с собаками у него тоже не... Ну, точнее, не тоже. Я думаю, ежа он все-таки победил. А с собаками вот не получилось, потому что у собак оказался и численный, и весовой перевес. И барсуку пришлось отступить и отправиться искать приключения на другом месте.
1: В этих новостях меня больше всего поражает уверенность, с которой их излагают, что это один и тот же барсук. Как они отличают этих барсуков-то?
0: Я тоже думала, что это тот же, не тот же. Может быть, они там все с приветом, эти барсуки?
1: Наши активные айспутские барсуки, боевые.

0: Доброе утро! На часах раннее-раннее, а на календаре 8 октября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1085 год. В Венеции торжественно осветили собор Святого Марка.
1: 1784 год. Конфликт между Нидерландами и Священной Римской империей вошел в историю под смешным названием «Война супника», потому что единственный выстрел, сделанный за всю войну, уничтожил лишь кастрюлю с супом.
0: 1818. Англичане впервые применили в реальном боксерском поединке защитные перчатки.
1: 1871. Катастрофа, вызванная коровой, опрокинувшей керосиновую лампу, уничтожила большую часть Чикаго и унесла, к сожалению, жизни сотен людей. Но, несмотря на трагедию, город сразу начал перестраиваться, что превратило его в один из главных мегаполисов США.
0: 1896 год. Впервые был опубликован знаменитый биржевой индекс, ставший главным барометром ситуации на американском финансовом рынке.
1: Речь, конечно же, об индексе Dow Jones. А в 1908 году Карл Людвиг Неслер впервые продемонстрировал в Лондоне революционную завивку «Перманент».
0: 1921. В США состоялся первый в истории радиоэфир с трансляцией футбольного матча в прямом эфире.
1: А в 1926-м в эфире прозвучал первый в мире футбольный радиорепортаж о матче между Пражской Славией и Будапештским МТК.
0: 1945. Официальный патент на микроволновку, который получил инженер Перси Спенсер.
1: 1957. Джерри Ли Льюис записал свою бессмертную классику «Great Balls of Fire».
0: 1967. В Великобритании впервые официально применили алкотестеры для проверки водителей на дорогах.
1: А годом позже, в 1968, во время записи белого альбома, Битлз впервые использовали женский вокал в студии, зазвучала Йоко Оно.
0: Ну а в 1980-м релиз альбома «Принца». Музыкант выпустил свой новаторский смелый третий студийный альбом «Dirty Mind».
1: В 1980-м в Питтсбурге состоялся финальный в жизни легенды регги Боба Марли концерт, после которого артист был вынужден прервать тур из-за тяжелой болезни.
0: 1987-й. Пионер рок-н-ролла Чак Берри получил заслуженную именную звезду на Голливудской аллее славы.

0: domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
1: Analyzing data.
0: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
2: Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas – Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной поддержки программа LKPP-LV.
7: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-18 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
8: Доброе утро. На часах 7 мы открываем новый час нашего утреннего экспресса. Продолжаем слушать музыку и обсуждать случаи жизни. Коза Делла Вита, Эрос Рамазотти и Тина Тернер впереди.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: I Aino, Ane, Anika, Anela, Anele, Anelija, Анеля, Анесе и Анете. Еще раз, только с двумя Н. А немного особняком от этой компании стоит Уда. Его тоже сегодня поздравляем.
2: По православному календарю именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагея и Людвига. Желаем, конечно же, всем именинникам побольше внимания, побольше хороших слов и хотя бы одного человека, который не просто напишет «с именинами» или как-нибудь сокращен там «с им», а еще и принесет что-нибудь вкусное.
1: Ой,
2: или нальет что-нибудь согревающее, или хотя бы обнимет тоже, в общем-то, согревающее.
1: Поздравляем!
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 7:09.
3: Это FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Да, Electric Light Orchestra очень серьезная, но мы тоже не отстаем. Доброе утро. Именинников и именинниц мы с вами уже поздравили. Давайте же посмотрим, что такого эдакого отмечают сегодня в мире. И первое у нас в списке стоит Всемирный день зрения. Его ежегодно проводят во второй четверг октября, поэтому в 2026 он выпадает как раз на 8. И за компанией стоит Международное агентство по профилактике слепоты. В ней участвуют организации по всему миру. Главная идея – доступная проверка зрения и лечение заболеваний глаз. Вот. А в 2026, кстати, компания проходит под девизом «Любите ваши глаза». Вот такие вот пироги.
1: С глазами.
0: Да.
1: Не мог сдержаться. А раз уж ты говоришь о том, как, насколько важно быть серьезным, прям цитируя Шекспира, то для тебя день зануды.
0: Да?
1: Да.
0: А почему для меня?
1: Ну, ты же хочешь все превращать наш утренний забавный эфир, развлекательный, в серьезный. So serious. Или вот этот...
0: Ну,
1: Why so serious? Такой вот герой был комиксов и различных фильмов. Так вот, день зануды, да, пусть официального статуса у него нет, но можно официально поздравить всех, кто любит вот докапываться до запятых, до цифрок, до разных там, да еще чего-то. А вот после себя кружку ты не поставил на место или там не поставил.
0: Ну так что-то. А чего не поставил-то на место?
1: Ну, так с понятно. Праздником, Лена, с праздником,
0: спасибо.
1: Дорогая коллега.
0: Да, скорее всего, зануда это я, потому что это люди, которые явно знают, что будет какая-то ошибка, и внимательно следят за ее совершением. Но кто-то же должен следить. Всемирный день осьминога еще сегодня есть. Он с 2007 года, его точнее история прослеживается. И здесь в чем суть? Это прекрасная игра с восьмерками, потому что осьминог — это 8 щупалец. Праздник 8 числа. October — это от латинского octo, то есть 8, поэтому запуталась я в словах. Поэтому в древнеримском календаре октябрь когда-то тоже был 8 месяцем. А еще, кстати, у самих осьминогов 3 сердца, и они считаются одними из самых умных беспозвоночных.
1: Как-то не дотянули они с сердцами. У осьминогов могло бы быть и 8 сердец.
0: Ну вообще да, почему бы и нет.
1: Вот неаккуратненько как-то. Нет, я не зануда. Утренний экспресс.
2: Реклама. Eiro aptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Notka, notka, mana izvēle. Notka, notka.
4: Notka sasniedz jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: 100% водостойкий. Подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке. За цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка. Виниловая плитка для стен 2,6 метров.
9: только за 41,90 за штуку. Винил XLV или на Крустпилс 93 в Риге.
10: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
9: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28-770-660 или на сайте evislibaspunkt.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
11: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
12: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые три месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Бино, Бино, Бино, Бино, Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv
15: Optibet – sportivnī bar. Optibet – sportivnī bar. Optibet – sportivnī bar. Sport. Igra. Naslaždienie. Optibet – sportivnī bar.
16: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Доброе утро. Профсоюзы предлагают снизить минимальный стаж для пенсии с 20 до 15 лет. В Латвии начался сезон гриппа, но часть вакцин еще не поступила. Центр доноров крови призывает сдавать кровь. У 56% домохозяйств Латвии есть домашние животные. В Музее природы представили более 70 медалей на тему природы. 25 октября Латвия перейдет на зимнее время. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 15-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19.
2: В столице Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Днем плюс 15-18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un sīpolu garšu 165 grami 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп.
1: Овны. При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
2: Тельцы, если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому, даже если делать этого очень не хочется.
1: Близнецы, сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.
2: Раки, вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
1: Львы, у вас есть выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
2: Девы, планируя какие-то дела на сегодня, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
1: Весы, сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложение, чтобы не спеша выбрать лучшее.
2: Скорпионы, сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они в вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться, весь эффект пропадет.
1: Стрельцы, сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным, но прежде чем начинать ныть или того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
2: Козероги, сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних, они будут только рады быть вам полезными. А кто рад не будет, так это его проблемы.
1: Водолеи. Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
2: Рыбы, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь! Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
0: Гороскоп. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкноте ЛВ.
1: Реклама. Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
9: Через 100 метров. Поверните налево.
10: Налево? Но там же тупик!
11: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
12: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produktu piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
13: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
14: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
15: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
16: Connection established.
17: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
18: OptiBet – спортивный бар. OptiBet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт. Игра. Наслаждение. Optibet – спортивный бар.
19: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
20: Бодрое утро с Retro FM и Банкнота ЛВ.

0: FM.
1: Бодрое утро с Ретро FM и Банкнота ЛВ.
2: Никто так не любит играть в 7 часов 48 минут, как мы с Еленой Рассохиной, потому что мы любим делиться призами. Например, подарочные карты на 30 евро от магазинов «Фанс» ждут победителей нашего конкурса. А, конечно же, это будет конкурс пересказа песни одной очень известной популярной песни на русском языке.
3: Я каждый раз тебя так слушаю, как будто это я буду выигрывать. Я всегда так напряженно слушаю, как же ты расскажешь эту песню. У меня есть все ответы, я всегда с таким интересом слушаю, вдруг у меня тоже получится.
2: Спасибо,
3: угадать.
2: Спасибо, приятно. Должен ответить, мы уже в выигрыше, мы ведем этот эфир, мы выиграли счастливую карту в жизни и занимаемся любимым делом, и можем проводить подобные конкурсы. Итак, 244-244-14, номер студийного WhatsApp-чата. Пожалуйста, присылайте свои версии, о какой песне может идти речь. Итак, внимание, понеслась, вот он текст. Влюбленный парень с грустью наблюдает за своей избранницей, ее новым кавалером, тихонько плетясь позади. Со стороны ему очевидно, что они совершенно не подходят друг другу, поэтому в его душе зреет отчаянный призыв не совершать роковой ошибки и не связывать свою жизнь с нелюбимым. Бродя по темным улицам, герой верит, что девушка осознает свою красоту и ценность. Ведь оказаться рядовым гостем на ее чужом празднике для него самое больное испытание. Итак, 244-244-14, игра началась. А пока слушаем «Вулеву дансе» от Рики Павери.

Ох, совершу сейчас должностное преступление, выйду посередине песни, но не могу удержаться. Сыпятся варианты, но, к сожалению, до сих пор нет ни одного верного. Вы смысл хорошо понимаете, уважаемые играющие, но не то. Там же были ключевые слова про вот «тихонько плетясь позади». Ну неужели вы не вспомните, о ком идет речь?

0: Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота.ЛВ.
1: И итоги можно потихонечку подводить.
2: Каких только вариантов вы нам
1: и
2: не прислали.
1: Много.
2: Вспомнили Мурата Насырова нелюбимую, вспомнили много раз Андрея Державина «Чужую свадьбу», даже Максим Леонидов «Видение» несколько раз встречался.
1: Максима Леонидова очень много.
2: Мод энд лирик, даже из современной попсы вот такой вариант прилетел. Но, все-таки ни то, ни другое, ни третье, ни десятое, ни пятнадцатое. А первая была, кто правильно ответила, Алла. Ну, конечно же, «Ты замуж за него не выходи», Виктор Салтыков. Алла, поздравляем вас. 30 евро подарочные карты на такую сумму от магазина «Фанс» ваши, заслуженные. За эфиром мы объясним, как вы их получите. Всем огромное спасибо за варианты. Завтра еще раз поиграем. Сегодня у нас тоже много будет чего интересного впереди.
1: А пока послушаем «Ты замуж за него не выходи», Виктор Салтыков.

0: Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
0: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программа.
0: ЛКПП ЛБ.
2: Вечер со звездой.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай. Встречаемся в «Фанс».
8: Предупреждаем. Займы стоят денег.
9: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
8: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
9: C-Finance. Разные цели, один выбор.
10: C-Finance. Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
11: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
12: Kurši. Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
13: 100 евро за одно слово?
14: Да, но сначала его придется собрать.
13: Слушай Ретро-ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
14: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
13: С 7 до 10 утра слушай Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
14: Собирай днем, забирай утром.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
15: Connection established.
16: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
17: Analyzing data.
16: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
18: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
19: Акционерное общество «Латвия с кредитными» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
21: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Латвийский союз свободных профсоюзов считает, что минимальную зарплату в Латвии необходимо повысить как минимум до 835 евро. Кроме того, профсоюзы предлагают сократить с 20 до 15 лет минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии. В Латвии начался сезон гриппа, однако часть вакцин пока не поступила. Уже доступна интраназальная вакцина для детей от 2 до 17 лет, относящихся к определенным группам риска по состоянию здоровья. На этой неделе начнутся поставки вакцины для людей старше 60 лет и пациентов со средним или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, имеющих право на бесплатную вакцинацию, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируют получить до 13 ноября. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, чтобы поддерживать стабильные запасы в больницах. Сейчас нужны доноры всех групп крови. Кровь и ее компоненты ежедневно необходимы для лечения пациентов. Более чем в половине домохозяйств Латвии, у 56%, есть хотя бы одно домашнее животное. По данным опроса, проведенного в январе, у 42% жителей дома есть кошка. Собака есть у 22% опрошенных, почти вдвое меньше. Такие результаты показало исследование Центра СКДС. В Музее природы до 21 февраля открыта выставка более чем из 70 тематических медалей. В зоологической экспозиции музея представлены птицы, звери и другие элементы живой природы, изображенные на художественных медалях. Выставка показывает

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро FM. Утренний экспресс. Бодрое утро с Ретро FM и Банкнот ЛВ.
1: А вот скажи мне, Елена Рассохина, лишних не тратит. Ты ведь недавно летала там куда-то туда,
2: летала. В Венецию.
1: Я так и знал, что тебе наверняка пришлось пихать куда-нибудь ручную кладь.
2: Я с маленькой сумкой ездила, поэтому я ее вот прям... Я даже не стала ее на багажную класть, я ее в ноги положила и нормально. Кстати, пол самолета так сделали.
1: Вот. И я примерно так же летаю с каким-то рюкзаком, который в ручной кладе никому не мешает. Так далее. Тут вопиющий случай произошел, слушай, в Малайзии с одной дамочкой.
2: Рассказывай.
1: Ну, на самом деле, она каким-то образом наземные службы уломала, ее пустили на борт самолета с коробкой нестандартного размера.
2: Большой.
1: Ну, достаточно большой. Ни в одну рамку она не влезает, и она с этой картонной коробкой прошла, на борт, и уселась, и коробку поставила в проходе. Стюардесса подходит, говорит: милая дамочка, пассажирка уважаемая, пожалуйста, уберите хоть куда-нибудь.

0: Хоть под кресло, хоть под себя, хоть вот наверх на полку. Она говорит, нет, не могу, коробка-то большая, ты что, не видишь, что она никуда не влезет?
1: Ну и как же, они выкрутились из этой ситуации?
0: Они стояли, одна сидела, вторая стояла. Спорили. Пассажиры тоже присоединились к этому спору. В общем, неизвестно, как эта история стала возможной, но дамочку высадили все-таки, да, внизу она кого-то уговорила, наверху почти уже в небе ей сказали, добро пожаловать на выход. Вопрос, что ж такого ценного было в коробке, это так и осталось тайной и загадкой.
1: Может быть, она взяла, так сказать, воздух в эту коробку в страны, которая ей понравилась, и решила перевести в свою, чтобы так частичку.
0: И сразу чувствуется вот человек, вернувшийся из Италии, так бы хотел частичку. Оставила там свои души и сердечко, а частичку хотелось бы чего-то привезти на родину. Да, прекрасно тебя понимаю, тоже обожаю Италию. А можно гадать по номеру 244-244-14, что могло быть в той заветной коробке у этой дамы малазийской,
1: можно
0: участвовать...
1: Для Феличиты ваш привет и поздравление, которое будет уже совсем скоро. Так что присылайте, если у вас есть привет и поздравление, которые вы хотите поделиться, по номеру 244-244-14.
2: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
3: 8:15.
2: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Всю осень на автомойках «Виада» скидка 50%.
5: Да, именно так. Всю осень автомойка «Виада» за полцены. Используй приложение «Виада Латвия» и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках «Виада» скидка 50%. «Виада» – выгодно остановиться.

0: Новости спорта
1: вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: В диск-гольфе латвийца Райнерс Баладис после неожиданного серебра чемпионата мира нацелился на новые вершины. 21-летний спортсмен признается, США рассчитывал максимум попасть в двадцатку сильнейших, поскольку весь сезон обычно занимал места примерно с 20 по 25. В итоге Баладис стал вице-чемпионом мира и теперь уже в октябре снова отправится в США на один из крупнейших турниров года – чемпионат США по диск-гольфу. А следующая большая цель – чемпионат Европы 27 года в Финляндии и борьба за пьедестал. Любопытно, что диск-гольфом Баладис занимается всего 7 лет. Впервые попробовал сыграть на дне рождения друга в родном Талсинском крае.
4: Большие перемены ждут чемпионат мира по ралли. Форд объявил, что в 2028 году вернется в Верси в статусе официальной заводской команды. Для Латвии новость особенно интересна, потому что с М-спорт сотрудничает экипаж Мартинша Сескса и Реннерса Франсиса. Правда, состав будущей заводской команды пока не объявлен, поэтому говорить о месте латвийцев в ней еще рано. Сотрудничество М-спорт и Форд продолжится, а позднее команда должна перейти на совершенно новый автомобиль класса версии 27 Rally 1.
3: И Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Последним стал товарищеский матч против Бенина в Буэнос-Айресе. Аргентина победила 3-0, а 39-летний Месси попрощался с национальной командой голом с пенальти и двумя результативными передачами. На 10-й минуте игру даже остановили на минуту в честь его знаменитого 10-го номера. Итог за сборную – 208 матчей, 126 голов и 67 голевых передач. Вместе с Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира, 2 Кубка Америки и олимпийское золото. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт. Привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.
1: Вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Стиле Чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Совместно с БМ Маркет.
2: Доброе утро! Вот и наступила, наконец, Феличита. Давайте же приступим к приветам и поздравлениям.
3: Давайте. Огромный привет папе Владимиру в Цесис от детей и внуков. Желаем отличной погоды и хорошего настроения. Ой, чуть не пропустил. И богатого урожая, Владимир, вам тоже желают.
2: Мы присоединяемся. А следующее. Здравствуйте. Еще не поздно прислать. Поздравляю сына Славу и мою дорогую невестку Светочку. С рождением сына. Я на седьмом небе от счастья за вас троих. Любимые мои, поздравляю. Марина.
3: Присоединяемся к поздравлениям от Марины. Пусть все у вашей семьи будет хорошо, и у маленького, конечно, тоже складывается жизнь как можно счастливее. Пусть подрастает новое поколение слушателей Ретро-ФМ.
2: Да.
3: В конце концов. Так, компания рыбаков из сала с грибы поздравляет Андриса с самым крупным уловом. Андрис, так держать. И пусть в твоем радио всегда звучит Ретро-ФМ. Ребята, огромное спасибо вам.
2: Больших вам рыб. Ну, а мы двигаемся.
3: Подожди.
2: Еще есть?
3: Конечно. Моя дорогая подруга Инесса Сигулда, с днем рождения тебя! Пусть улыбка не сходит твоего лица, написала нам Мария. Поставьте, пожалуйста, для нее Love to Hate You. Девочки, у вас
2: высокие отношения.
3: Высокие отношения, на самом деле. Песня прозвучит после небольшой паузы, конечно же.
0: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в магазинах Мэго. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Руденс только 55 центов. Зэм-Зэм цены в Мэго.
9: Ну нет. Серьезно? Опять?
10: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings LV и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
12: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: eLeasings.lv.
13: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
14: Kas tur?
15: Saldumus vai izjokosim?
14: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
15: Tad izvēlies mīlestību!
16: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
17: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
18: Analyzing data.
17: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
19: Optibet – sportivnī bar. Optibet – sportivnī bar. Optibet – sportivnī bar. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Утро в ритме любимых хитов с Retro FM и Банкноте ЛВ.

0: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот АЛВ.
1: 8:33 на часах, 8 октября.
2: Самое время для конкурса.
1: И сегодня это событие не произойдет, потому что оно произойдет в следующую субботу, 17 октября, в Сёме Арена. Там состоится международный турнир по единоборствам KOK-129 World Series. И один из главных боев будет между латвийским бойцом Рагнарсом Зигурсом и Витольдом Ягело. У нас есть билеты, которые мы разыгрываем на это мероприятие. В комплекте по две штуки. Вам достаточно ответить правильно на заданный вопрос. Из трех вариантов ответов выбрать правильный, прислать его на номер
2: 244-244-14.
1: Совершенно верно.
2: Это WhatsApp.
1: И эти билеты достанутся вам. Так вот, вопрос, который мы хотим вам задать сегодня, хотим и зададим, звучит следующим образом. Название международной организации King of Kings, KOK, говорит само за себя. Здесь бьются лучшие из лучших. А нарицательное прозвище «Король ринга» в истории единоборств получил легендарный боксер, который стал абсолютным чемпионом мира и в тяжелом, и в первом тяжелом весе. Как звали этого знаменитого спортсмена? Три варианта. А, Б, С. А. Майк Тайсон. Б. Эвандер Холифилд. И С. Мохаммед Али. Итак, Майк Тайсон, Холифилд, Али. А, Б, С. 244-244-14. Ждем-с, ждем-с, ждем-с. Присылайте два билета на кону.

0: Доброе утро. Премьер назвал главное условие для будущих партнеров по коалиции. Работу над налогом Netflix продолжат без спешки. Доноров крови призывают пополнить запасы больниц. В школах Огрского края начнут обучать управлению беспилотниками. В Даугавпилсе начинается отопительный сезон. Растет число водителей, склонных к агрессивной езде. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 15-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19.
2: В столице Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Днем плюс 15-18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Подведите итоги.
1: Совершенно
0: конкурса, верно. Конкурса с билетиками.
1: Итак, король ринга, легендарный боксер, который стал абсолютным чемпионом и в тяжелом, и в первом тяжелом весе, это Эвандер Холифилд. Он вошел в историю как единственный боксер, который становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а затем повторил это достижение в королевском супертяжелом весе. Настоящий король ринга, чему духу и несгибаемости могут позавидовать многие бойцы современных турниров KOK, например, того, который состоится 17 октября.
0: Я, конечно, не участвую в конкурсе, но я все это время думала, что это Майк Тайсон, и я рада, что люди ответили правильно.
1: Ответили правильно, и я заметил одну тенденцию, она меня очень забавляет, что примечательно, в этом конкурсе участвуют в основном и присылают правильные ответы слушательницы.
0: Но это в основном, джентльмены тоже есть, но победители есть, у нас есть. в основном самыми первыми получаются девушки.
1: Девушкам, похоже, да, вот нравится, когда мощные парни мутузят друг друга.
0: Ну так и есть на что посмотреть.
1: И сегодня победительница у нас Катерина, чей номер телефона заканчивается на 429.
0: Поздравляем!
1: Абсолютно, конечно же, от души поздравляем. И за эфиром мы объясним, как вы свои два билетика на этот бой, на этот турнир, на это
0: событие.
1: Событие получите. Спасибо всем за участие.
2: Ретро FM. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
3: Реклама. Макс Черечина, ваяк пациентиб. Biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдинам. Айзнемшанас Макса Анауду.
4: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме. Участникам 220 ЛВ Плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Предупреждаем. Займы стоят денег.
6: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
5: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
6: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
7: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvi un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
4: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме. Участникам 220 ЛВ Плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
8: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября. Мини-пицца 360 грамм, 3,59. Картофельная закуска 100 грамм, евро 29. И детский костюм 7 евро. Лидл стоит того.
4: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме. Участникам 220 ЛВ Плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
12: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
13: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
13: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Доброе утро. Завтра грянет буря. Точнее, на пятницу 9 октября синоптики прогнозируют первую осеннюю бурю. На что ты угораешь?
1: А ты умеешь заинтриговать?
0: Да.
1: Straight to the point, как говорят наши американские друзья.
0: Юго-западный ветер резко усилится, и по большей части Латвии порывы будут достигать 16-21 метра в секунду, а на побережье аж до 28 метров в секунду. Самый сильный ветер ожидается утром и днем, а к вечеру он начнет ослабевать, а в ночь на субботу постепенно стихнет. То есть, получается, все на день придется, надо себя беречь.
1: Сегодня на ужин поплотнее поешьте, чтобы завтра не унесло.
0: Не унесло, да. В общем, перемена погоды будет довольно резкий, потому что сегодня воздух может прогреться до плюс 20, как мы уже рассказывали, но уже в пятницу во многих районах будет меньше 10 градусов. То есть плюс 10. Но это еще хорошие новости, что плюс 10. И добавится дождей и сильный ветер. Вот по нынешним прогнозам эта буря все же должна быть слабее той, которая прошла 22-23 августа. Берегите себя и будьте внимательны.
2: Утренний экспресс. Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
3: Реклама.
4: Tūdišpīt! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Внимание, tie, kto za ruļom. Не все на дороге такое, как им кажется.
9: Что это было?
10: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
11: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
12: Ого! Такие свежие и по такой хорошей цене. Это того стоит. На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Запеченный сыр с тмином Сьерштелле 330 грамм 4,59. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl. Стоит того.
13: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Лейлербес 32. Приезжай, попробуй найти свой автомобиль. Резервируй тест-драйв с Scandi Motors LV.
14: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
15: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
17: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
19: Рики 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Партнерами объединенного списка по новой коалиции станут политические силы, готовые проводить перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, будущая коалиция не должна бояться перемен, а должна решительно их проводить и объяснять обществу. Кулбергс отметил, что эти решения будут удобны не для всех, но избиратели ясно проголосовали за перемены. Сейм продолжит работу над так называемым налогом Netflix, однако законопроект больше не будут продвигать в срочном порядке. Об этом после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил президент Эдгар Ринкевич. По его словам, необходимо учитывать потребности латвийской киноиндустрии в финансировании, отношения США и требования Евросоюза. Государственный центр доноров крови призывает жителей активно сдавать кровь, чтобы поддерживать стабильные запасы в больницах Латвии. Сейчас необходима кровь всех групп. В школах Угорского края могут начать обучать управлению беспилотниками. В рамках проекта проверят, как включить такие знания в школьные и профессиональные программы. В дальнейшем эту модель обучения могут распространить по всей стране. В Даугавпилсе официально начинается отопительный сезон. Тепло в квартиры будет поступать по мере снижения температуры, а автоматические системы будут самостоятельно регулировать подачу тепла. В этом году до 66% выросла доля водителей, которые признаются, что иногда ездят агрессивно. Из них 6% делают это часто, а 60% редко. Руководитель школы безопасного вождения Янис Иванкс отмечает, что агрессивная езда повышает риски и делает дорожное движение менее предсказуемым.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
19: В Латвии сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-19 градусов.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
1: На часах начало 10-го, и главное, что произойдет в ближайшее время, это очередной розыгрыш «Слово на сотку». Не пропустите! Ну а пока Silent Circle и Touch in the Night.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Вот только что Жасмин пела, воспевала, прям даже хочется сказать, теплую осень, кому она теплая, а кто-то уже начинает так вот подрагивать.
2: Пуховичок уже кто-то одел.
1: Да, зимний. Вот сидит напротив меня одна в пуховичке такая.
2: Только холодно утром очень сильно, а днем будет 20 градусов, так что пуховичок...
1: А у кого-то кое-где 20 градусов по ночам, например, в Таиланде. Хочется рассказать, предупредить, потому что достаточно популярное направление для путешествий для жителей нашей страны. Так вот, Таиланд планирует ввести налог на... выезд из страны.
2: В смысле?
1: Вот так. Вход рупи, выход 2. На самом деле, да, Министерство финансов этой страны разрабатывает законопроект, чтобы ввести специальный налог на вылет всех авиапассажиров. На старте
2: какие
1: сумма...
2: хитрецы.
1: Ну, подожди, до принятия решения еще не дошло. Они только обсуждают. Они еще даже законопроект не написали, но уже
2: но
1: есть
2: все
1: смысл...
2: уже напряглись немножко.
1: Есть смысл об этом рассказать. Ну, суммы-то солидны, на самом деле. Сейчас мелькают... от 25 евро до 130. Они не будут взиматься где-то в аэропорту на стойке там регистрации или что-то в этом роде, но они будут уже заложены...
2: включены в билет, да?
1: В авиабилеты, совершенно верно. Ну, то есть, ну, это неприятно.
2: Неприятно, это, знаете, хотя 25 евро.
1: Если вы
2: так...
1: боретесь с туристами, так и скажите. Вы нам надоели, не летайте больше к нам, летайте куда-нибудь на Бали, летайте куда-нибудь на Мальдивы, а мы вас будем обкладывать и обкладывать и обкладывать. Мы их обложим в ответ и полетим действительно куда-нибудь, а в другую сторону.
2: Я, кстати, слышала, в Венеции тоже собираются ввести летом тоже какой-то налог, дополнительный сбор на туристов, потому что летом Венеция буквально задыхается от туристов, а вот в то время, как я поехала... Я понимаю, что я все еще рассказываю, я просто съездила, мне очень хочется рассказать.
1: Делись, я с удовольствием. Венеция. Тем более, что там налог ввели уже какое-то время назад для тех, кто приезжает только на один день.
2: Ага.
1: Да, там есть разные способы борьбы с туристами, но мы же движемся дальше и хотим вас предупредить, как предупредили об этом налоге. Деньги можно немножечко отыграть, если вы собираетесь в Таиланд. Например, сотку, для этого достаточно будет назвать правильное слово. В общем, скоро конкурс.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 9 часов 14 минут.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima. Lai nekā

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Зимнее время придет в Латвию раньше, чем в последние годы.
2: Не сходится. Насколько реальны версии заражения сотрудницы Иркутского противочумного института?
1: В утекших данных ЦСДД обнаружены платежи за чужие автомобили. Дирекция объясняет, почему.
2: В Адаже на улице разлилось относительно большое количество дизельного топлива.
1: В четверг воздух в Латвии прогреется до плюс 20 градусов.
2: Эксперт назвал наиболее вероятное происхождение загадочного объекта, найденного в Балтийском море.
1: Решение суда. ВИД без всякой причины не имеет права требовать выписки по банковским счетам.
2: После выборов какие проблемы ждут новый Сейм?
1: Остапенко вне корта. Какая она на самом деле?
2: Рубрика фото. Бывший торговый центр Минск ожидают перемены плана нового владельца на культовое место.
1: Он нарушил свое слово. Роналду объяснил причины скандала.
2: 12 депутатов Сейма нарушили правила дорожного движения, здравоохранения и бухучета.
1: К концу следующего лета в Валмере может начать работу новый завод «Патрия Латвия».
2: Рубрика «Видео». В эмоциональном матче перед 85 тысячами зрителей Месси попрощался со сборной Аргентины. Об этом и многом другом читайте на портале Rus-TV.net.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.
3: Реклама. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājas lapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
4: Ну нет! Серьезно? Опять?
5: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
6: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
7: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
8: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС с нами. Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
9: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Анастасия, специалист Карглас.
12: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
13: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
14: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
15: Nē, nē, labāk no mājām.
14: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
16: Man vietu arī.
17: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
14: Kā? Jau gatavs?
18: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
19: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
20: Analyzing data.
19: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
21: Retro FM Latvija.
22: Слово на сотку.
21: Утренний экспресс.
23: Знаешь слово? Звони 244-244-14 и забирай 100 евро на свой счет.
24: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings LV.
1: Доброе утро. Можете потихоньку звонить на конкурс 244-244-14.

0: Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
1: Начинаем,
2: конечно же, начинаем.
1: И дозваниваются до нас многие. Снимаем трубку, принимаем звоночек. Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Игорь.
2: Очень приятно, Игорь.
1: Рижанин ли вы, Игорь? Давайте начнем с этого.
3: Да.
1: Отлично.
3: Да,
1: и какова ваша фамилия? Рано спрашивать фамилию. Давайте главный вопрос зададим.
2: Какое слово?
3: Слово Синатра.
2: И это правильный ответ.
1: Правильный.
2: Yes.
1: Поздравляем, Игорь. Синатор не только слово, Синатор это фамилия. А какова ваша фамилия, наш Игорь Рижанин, победитель?
3: Иванов,
1: еще раз поздравляем.
3: Да, спасибо большое.
2: За эфиром мы вам расскажем, как вы получите ваш приз, а пока можете рассказать, как вы собираетесь его потратить. Точнее, есть ли у вас уже какие-то идеи, или вам нужно подсказать, потому что мы с Александром всегда на это готовы.
3: Не знаю, подумаю, может, подарок жене куплю какой-нибудь.
2: Вау! Поздравляем вас и поздравляем вашу жену с таким прекрасным мужем. Оставайтесь с нами, мы вам сейчас расскажем, как получите приз. Ну а следующий розыгрыш завтра, не пропускайте.
3: Да, спасибо, хорошего дня всем. Да.
0: Утренний экспресс вместе с Элизингс ЛВ.

0: Доброе утро. В Латвии начался сезон гриппа, но часть вакцин еще не поступила. Латвия тратит на здравоохранение меньше других стран ЕС. Латвия лидирует в ЕС по доле возобновляемой электроэнергии. Дымоходы на твердом топливе необходимо чистить и во время отопительного сезона. Мошенники на сайтах объявлений выманивают данные банковских карт. Люфтганза вводит новый тариф для рейсов внутри Европы. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 15-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19.
2: В столице Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Днем плюс 15-18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Новый герой месяца на заправочных станциях Виада. Кофе с молоком XL. Больше кофе, больше удовольствия. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus кофе с молоком XL со скидкой 50%. Наслаждайся любимым кофе по особенно выгодной цене. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны. При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
2: Птицы. Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому, даже если делать этого очень не хочется.
1: Близнецы. Сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.
2: Раки, вы так хорошо будете справляться со своими делами, что вам жаль будет, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
1: Львы, у вас есть выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете упущенные возможности, либо начинаете активные поиски новых. Что больше нравится?
2: Девы, планируя какие-то дела на сегодня, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
1: Весы, сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложение, чтобы не спеша выбрать лучшее.
2: Скорпионы, сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они в вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться, весь эффект пропадет.
1: Стрельцы, сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным, но прежде чем начинать ныть или того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
2: Козероги, сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными. А кто рад не будет, так это его проблемы.
1: Водолеи. Сегодняшний день принесет вам маленькую победу, но может стать и моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься, а не надо ли что-нибудь изменить.
2: Рыбы, вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь! Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Только в МК Латвии на кладбищах страны воруют надгробия. У нас три новых способа защитить могилы близких. Всегда ли нужна медицинская страховка в поездке? Читайте, как возвращают домой латвийцев, заболевших за границей. Как передать детям дачу, гараж или квартиру, чтобы избежать лишних пошлин? Разбираемся с нотариусом. В доме ремонт балконов читайте, как домоуправление обманывают жителей со счетами за эти работы. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tunēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši! Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
7: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
8: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
9: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
10: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
12: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал!
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
13: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
14: Connection established.
15: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
14: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

А вот забавный факт об этой песне. Хотя в первой же строчке солист группы Roxette поет, что ему пришлось прыгнуть в машину, стать гонщиком в игре любви, в реальной жизни Пер Гесле, известный коллекционер раритетных спортивных автомобилей, включая редчайшие Феррари, но сам за руль садится довольно редко. Предпочитает, чтобы его возили, такой вот капризуля.

0: Доброе утро! На часах 9:54. А это значит, что наш утренний экспресс добрался-таки до конечной станции. Но вы не унывайте, от них мы вас не оставим. Лучшая музыка трех поколений будет сопровождать весь ваш день, а если вы еще ночью не спите, то и ночью.
1: Но лучше ночью, конечно же, спать, чтобы набраться сил.
0: И слушать ретро-ФМ Латвии уже с утра, в 6.
1: Проснуться вместе с нами, чтобы в 6 мы именно вам сказали доброе утро.
0: Так и поступим. В 2 часа дня придет Катя Ерофеева, передаст самые сердечные поздравления и приветы всем радиослушателям, которые слушают. Ну а в 4 придет Эдмунд Кашевский и его вечерний променад. Ну а мы с вами прощаемся. Елена Рассохина и...
1: Как его вот так вот пальцем
0: Александр
1: еще показывают?
0: Шунин.
1: Александр Шунин были сегодня снова с вами. Хорошего дня, солнечного и теплого.
0: Пока.
2: На ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
5: Jā, to uzreiz jūt.
4: Kad jumtā caurums? Slāpji.
5: Jā, un arī drēgns.
4: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
5: Kā tā?
4: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
5: Un zemes cenas katru dienu.
6: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
7: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
8: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
10: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl. Стоит того.
11: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
12: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
13: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
14: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ Латвия YouTube-канале и Facebook вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями и полейдзейбс-программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой»!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Латвии начался сезон гриппа, однако часть вакцины еще не доставлена в страну. Уже поступила интраназальная вакцина для детей от 2 до 17 лет, относящимся к определенным группам риска по состоянию здоровья. На этой неделе начнутся поставки вакцины для людей старше 60 лет, а также для лиц со средним или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, имеющих право на бесплатную вакцинацию, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Расходы Латвии на здравоохранение значительно ниже, чем в других странах Евросоюза, а жители все чаще вынуждены самостоятельно оплачивать медицинские услуги. Работодатели предупреждают, что длинные очереди и недоступность лечения обходятся экономике в миллиарды евро. Расходы Латвии на здравоохранение – одни из самых низких в ЕС и самые низкие среди стран Балтии. В апреле-июне этого года возобновляемые источники обеспечили почти 98% чистой выработки электроэнергии в Латвии. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. По данным Евростат, основную часть возобновляемой электроэнергии Латвия получила за счет гидроэнергетики и солнечной энергетики. Страховые компании напоминают, что до 1 ноября необходимо очистить дымовые трубы и дымоходы. Однако одной чистки недостаточно. При неправильной эксплуатации отопительных приборов сажа и смола могут скопиться в дымоходе всего за 1-2 месяца. Слишком низкая цена товара на сайте объявлений может обернуться потерей денег. Мошенники переводят покупателей на поддельные страницы курьерских служб и выманивают данные банковских карт. Более подробная информация о том, как распознавать фальшивые объявления, доступна на сайте CERT.LV. С 27 октября авиакомпании группы Lufthansa начнут выполнять рейсы по тарифу Economy Basic почти на всех маршрутах внутри Европы. Продажа билетов по новому тарифу уже началась. Изменение коснется и пассажиров из Латвии.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
16: В Латвии сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 13-19 градусов.
17: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
18: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
19: Retro FM Латвия.
20: Слово на сотку.
19: Утренний экспресс.
21: Эфир Retro FM – твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
22: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemas cenas katru dienu.
2: Мастенис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
3: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Барбора. Ну, ко ты нес?
2: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
5: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека у Пиша 10. Запись по телефону 28 770 660 или e-veselība LV. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только супер-хиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобно для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
8: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, Esvēr, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāc Beno aptiekā.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Retro FM Latvia.
11: Слово на сотку.
10: Утренний экспресс.
12: Первая буква L.

Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в ПК-мате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи ПК-мата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Начинаем дыхательную гимнастику! С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс на одном дыхании. Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс на одном дыхании вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
3: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
4: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
5: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – mīnus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – mīnus 45%, Biodans – mīnus 40%. Esi skaista un pērci izdevīgāk. Beno e-aptieka – vienmēr tev blakus.
6: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: 100 евро за одно слово?
8: Да, но сначала его придется собрать.
7: Слушай Retro FM Latvia с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
8: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
7: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Latvia. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
8: Собирай днем, забирай утром.
9: Retro FM Latvia. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с e-leasings LV.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ. Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-18 градусов.
13: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палайдзības программа» ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
9: «Ретро-ФМ Латвия».
14: Слово на сотку.
6: Утренний экспресс.
2: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
9: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: šogad būs – silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.

0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
4: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
6: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
7: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
8: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
9: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал!
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
11: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
12: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpie.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с «Силтум Сукнис ЛВ». Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Start your day like a champion.
4: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
5: Rīgas zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī pulksten

0: Nieku krekla. Skuje pret Lomažu Eirokausa. Aci pret Aci. Tiekamies Zeļu basketbola ballītē 14. oktobrī. Rīgas Zeļi. Vairāk nekā basketbola spēle.
1: Karglas remont, Karglas замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
5: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
6: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Benoe aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – 45%, Biodance – 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Benoe aptieka – vienmēr tev blakus.
7: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
8: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helovīna noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Pērkot svaigos ieru kārums, divi veidi 175 grāmi katrā. Par 2 eiro un 9 centiem otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай. Встречаемся в «Фанс».
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, Esvēr, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāc Beno aptiekā.
7: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнерс Дзигурс, Ралфс Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
8: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
3: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
9: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
11: Акционерное общество Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-18 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
14: Retro FM. Retro FM Латвия.
15: Слово на сотку.
14: Утренний экспресс.
16: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
17: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: реклама.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Вольо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Вольо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
9: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
11: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Лидл. Лук 1 килограмм 35 центов. Запеченный сыр с тмином Сьерштелле 330 грамм 4,59. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Лидл. Стоит того!
12: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Только в МК Латвии закон об эмиграции изменен. Читайте, какие новые проверки ждут граждан России со временем ВНЖ. Уменьшится ли очередь к врачам? Все о том, как лечиться после 1 января. Решили подарить квартиру одному родственнику? Узнайте, как оформить сделку, чтобы ее не оспорили другие. Мировые цены на продовольствие пошли вверх. Рассказываем, какими продуктами запасаться. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Условия в газете.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Еще больше товаров по ценам ZEM-ZEM в магазинах Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Руденс только 55 центов. ZEM-ZEM цены в Мего.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрада.лв в разделе «Новости».

0: pēc jaunas virsotnes. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Retro FM Latvija.
6: Слово на сотку.
5: Утренний экспресс.
3: Третья буква Е.
5: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
2: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
3: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22-08-02-20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
4: Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
4: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
5: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
7: Вечер со звездой.
8: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
9: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палейдзейбс» программа ЛКПП ЛБ.
7: Вечер со звездой.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии начался сезон гриппа, однако часть вакцины еще не доставлена в страну. Уже поступила интраназальная вакцина для детей от 2 до 17 лет, относящимся к определенным группам риска по состоянию здоровья. На этой неделе начнутся поставки вакцины для людей старше 60 лет, а также для лиц со средним или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, имеющих право на бесплатную вакцинацию, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Расходы Латвии на здравоохранение значительно ниже, чем в других странах Евросоюза, а жители все чаще вынуждены самостоятельно оплачивать медицинские услуги. Работодатели предупреждают, что длинные очереди и недоступность лечения обходятся экономике в миллиарды евро. Расходы Латвии на здравоохранение – одни из самых низких в ЕС и самые низкие среди стран Балтии. В апреле-июне этого года возобновляемые источники обеспечили почти 98% чистой выработки электроэнергии в Латвии. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. По данным Евростат, основную часть возобновляемой электроэнергии Латвия получила за счет гидроэнергетики и солнечной энергетики. Страховые компании напоминают, что до 1 ноября необходимо очистить дымовые трубы и дымоходы. Однако одной чистки недостаточно. При неправильной эксплуатации отопительных приборов сажа и смола могут скопиться в дымоходе всего за 1-2 месяца. Слишком низкая цена товара на сайте объявлений может обернуться потерей денег. Мошенники переводят покупателей на поддельные страницы курьерских служб и выманивают данные банковских карт. Более подробная информация о том, как распознавать фальшивые объявления, доступна на сайте CERT.LV. С 27 октября авиакомпании группы Lufthansa начнут выполнять рейсы по тарифу Economy Basic почти на всех маршрутах внутри Европы. Продажа билетов по новому тарифу уже началась. Изменение коснется и пассажиров из Латвии.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палайдзības программа.
13: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 13-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-18 градусов.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палайдзības программа.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Латвия.
14: Слово на сотку.
12: Утренний экспресс.
3: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
12: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в пакоматы? Это связано с развитием сетей пакоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью пакоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
9: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
11: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
12: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: Клиника Балта. Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evsalibus.lv. Клиника Балта. Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
14: 7bet. Весь октябрь следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
15: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
16: Retro FM Latvia.
17: Слово на сотку.
16: Утренний экспресс.
18: 4-я буква П.
4: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай. Встречаемся в «Фанс».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
5: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
6: 100 евро за одно слово?
7: Да, но сначала его придется собрать.
6: Слушай Ретро ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
7: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
6: С 7 до 10 утра слушай Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
7: Собирай днем, забирай утром.
8: Ретро ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с «Элизингс ЛВ».
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палидзības программа ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. В Лиепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-19 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 13-19. В Риге сегодня преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-18 градусов.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной палидзības программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
13: Retro FM Латвия. Слово на сотку.
14: Утренний экспресс.
15: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
16: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного настроения в этот солнечный день. Продолжаем эфир Retro FM Latvia и далее программа по заявкам. Меня зовут Катя Ерофеева. Буду с радостью зачитывать ваши послания на сегодня, поэтому оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV. Пролетел.

0: решение для канализации и очистки сточных вод.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 6. līdz 12.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Анатолия Мельника просит поздравить с днем рождения соседи и друзья. Анатолий, принимайте поздравления и пожелания успехов во всем, крепкого здоровья и везения. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: vienmēr tev blakus, vienmēr tev blakus, vienmēr.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
7: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
6: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
8: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
9: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и лидерство.

0: личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук €79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Инны Крючковой из Риги от сестры Аллы. Инна, принимайте поздравления с прошедшим днем рождения и пожелание продолжать открывать новое и интересное в своей жизни. Любить, творить, мечтать и быть самой счастливой. С днем рождения вас и поздравления от Аллы.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за то, что делаете наш эфир теплее и солнечнее. На этом будем заканчивать, а новые послания прозвучат уже завтра в 14 часов. Пишите нам на retrofm.lv и пусть ваши приветы и поздравления прозвучат на всю страну. С вами была Катя Ерофеева, и здесь буду прощаться. Пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grāmi katrā. Par 2 eiro un 9 centiem. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grāmi, 8 eiro 99 centi. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kilograms, 1 eiro 99 centi. Rimi.
1: Kad ieceres, ka jums lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
3: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%, tikurila un vivakolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši! Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
7: Предупреждаем, займы стоят денег.
8: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
7: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
8: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
9: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс на одном дыхании. 2 слушателя, 1 фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс на одном дыхании вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
13: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метров в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
12: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
14: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
15: Retro-FM. Retro-FM Латвия.
16: Слово на сотку.
15: Утренний экспресс.
17: Эфир Retro-FM – твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
18: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: vienmēr tev blakus, vienmēr tev blakus, vienmēr.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли. Как?
4: Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evislibus.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Аизнемшинас максат науд.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акманю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
7: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай. Встречаемся в «Фанс».
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
9: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, Esvēr, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāc Beno aptiekā.
10: Rīgas zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī 19.

0: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
1: Только в МК Латвии на кладбищах страны воруют надгробия. У нас три новых способа защитить могилы близких. Всегда ли нужна медицинская страховка в поездке? Читайте, как возвращают домой латвийцев, заболевших за границей. Как передать детям дачу, гараж или квартиру, чтобы избежать лишних пошлин? Разбираемся с нотариусом. В доме ремонт балконов? Читайте, как домоуправление обманывают жителей со счетами за эти работы. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
0: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 7. līdz 20. oktobrim dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas, 3 veidi, 340 gramu, 1 eiro, 23 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B minus 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 minus 45%, Biodance minus 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
8: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
9: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
0: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
10: 100 евро за одно слово?
11: Да, но сначала его придется собрать.
10: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
11: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
10: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал, звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
11: Собирай днем, забирай утром.
12: Retro FM Latvia. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с e-leasings LV.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima –

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брийдином. Айзнемшанас Макса Науду.
1: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
8: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилцанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
9: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņē. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
10: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай минуту технологий для дома по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Минута технологий для дома вместе с Iltum Suknis LV.
11: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maksima.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии начался сезон гриппа, однако часть вакцин еще не доставлена в страну. Уже поступила интраназальная вакцина для детей от 2 до 17 лет, относящимся к определенным группам риска по состоянию здоровья. На этой неделе начнутся поставки вакцины для людей старше 60 лет, а также для лиц со средним или тяжелым иммунодефицитом. Вакцину для других групп, имеющих право на бесплатную вакцинацию, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить до 13 ноября. Расходы Латвии на здравоохранение значительно ниже, чем в других странах Евросоюза, а жители все чаще вынуждены самостоятельно оплачивать медицинские услуги. Работодатели предупреждают, что длинные очереди и недоступность лечения обходятся экономике в миллиарды евро. Расходы Латвии на здравоохранение – одни из самых низких в ЕС и самые низкие среди стран Балтии. В апреле-июне этого года возобновляемые источники обеспечили почти 98% чистой выработки электроэнергии в Латвии. Это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. По данным Евростат, основную часть возобновляемой электроэнергии Латвия получила за счет гидроэнергетики и солнечной энергетики. Страховые компании напоминают, что до 1 ноября необходимо очистить дымовые трубы и дымоходы. Однако одной чистки недостаточно. При неправильной эксплуатации отопительных приборов сажа и смола могут скопиться в дымоходе всего за 1-2 месяца. Слишком низкая цена товара на сайте объявлений может обернуться потерей денег. Мошенники переводят покупателей на поддельные страницы курьерских служб и выманивают данные банковских карт. Более подробная информация о том, как распознавать фальшивые объявления, доступна на сайте CERT.LV. С 27 октября авиакомпании группы Lufthansa начнут выполнять рейсы по тарифу Economy Basic почти на всех маршрутах внутри Европы. Продажа билетов по новому тарифу уже началась. Изменение коснется и пассажиров из Латвии.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзības программа.
14: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полейдзības программа.
15: Категорический шалом всем, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать радио.
13: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс.
16: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
13: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: на Ретро FM Латвия.
1: Не мудрствуя лукаво, скажу следующее. Сегодня четверг, у нас 8 октября, а посему я вас поздравляю. Сегодня день квашеной капусты и день зануды. Ну вот я буду таким занудой, который покушал квашеную капусту на обед, ну и постараюсь как-то с юмором. Постараюсь.

Далее, естественно, мы с вами посмотрим, что творится в календаре. Что интересного там можно выцепить, что можем отметить с вами. Ну, естественно, масса хорошей музыки и, надеюсь, масса хорошего настроения. Хотя я обещал же быть сегодня занудой. Ну да ладно. Кстати, сегодня Всемирный день зрения. И вот тут, как говорится, попался. Пошел, проверил давление в глазах сегодня. Думаю, ну надо, раз хоть что-то сделать. Поэтому по профилю, что называется. И понял, что пора идти к профессору Соломатину завтра сдаваться, смотреть, что такое с глазами. Да, так что с глазами не шутят, как известно. Поэтому, люди добрые, сегодня Всемирный день зрения, уделите внимание своим глазкам.

0: gan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
1: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
2: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
3: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
4: Dubult koncerts. 100. Puse Zemgalē. 17. Oktobra 6. Vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. Debija un grupa 2. Puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. Oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. Puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
5: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
6: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
7: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
8: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
3: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Больо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!

0: нельзя.
1: Итак, посмотрели в календарь, что нас там волнует. 8 октября 1896 год. Впервые был опубликован промышленный индекс Доу Джонса. Было это 130 лет назад. Вот что по мне, так и черт с ним, с этим индексом Доу Джонса. 8 октября 1926 года состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Вот это интересно. Хотелось бы послушать, как это происходило. Еще 8 октября 1945 года американский инженер Перси Спенсер берет и патентует микроволновую печь. Вот этим делом мы с вами многие пользуемся уже и достаточно давно. И я понимаю, это очень даже помогает нам с вами на кухне. По части, насколько это вредно или полезно, это отдельная дискуссия. Но для нас с вами сегодня ключевым событием является то, что 8 октября 1818 года, 208 лет назад, в Англии впервые были применены в бою боксерские перчатки. Ну а что, почему я об этом заговорил? Потому что у меня два билета есть на KOK 129 выпуск World Series Xiaomi Arena. В субботу 17 числа в 19:00 начнется этот спортивный праздник. Там, вы знаете, будет на что посмотреть. Там бойцов немерено со всех, как говорится, краев и стран. И вот от наших, что вызывает мое, например, вот внимание, так это бой Рагнара Дзигура с Витольдом Ягелло. Красивая фамилия, да. А далее Милан Волков будет боксировать Dream Boxing Rules, так сказать, по этой системе. И далее, ну и наш старый добрый знакомый Кристоп Зутис. Кристоп Зутис будет драться с Кларком Моррисом. Кто это? Что это? Попытаемся как-нибудь до него дозвониться или затянуть его в студию, пускай расскажет. Ну а два билета на 17 число на Xiaomi Arena на эти бои я кому-то сейчас выдам. 244-244-14. А давайте-ка с вами изобретем кричалки в поддержку Кристопа Зутиса. Кричалки, вот чтобы там с места можно было или лозунг нарисовать такой вот и показать. Вот как-то так. Кричалки в поддержку Зутиса. 244-244-14. Жду ваших поползновений творческих, ну и два билета на Xiaomi Arena в случае благоприятного исхода вам гарантированы. 244-244-14. Спортивные кричалки в пользу Кристопа Зутиса, в его поддержку.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. На ретро-фэм-лотте.

Да знаете, тут общаюсь уже за эфиром, что называется. С вами, уважаемая радиоаудитория, прекрасно начали творить, начали уже присылать вот эти самые кричалки в поддержку Кристопа Зутиса. И замечательно, я на это еще отпущу до конца часа, вот. А в начале следующего часа подведем тогда итог. Ну и, кстати говоря, коль скоро заговорили об итогах, хотел бы поставить точку над вчерашней передачей «Вечер со звездой». Дело в том, что, вы сами понимаете, по понятным причинам формат радиоэфирный вошла, ну, если одна третья часть нашего интервью с Александром Кутиковым, басистом группы «Машина времени», это только одна третья часть вошла. Много что, как говорится, осталось за кадром. Но в видеоверсии, в полной видеоверсии на Ютубе это дело можно посмотреть и послушать. Но чего там точно нет, так это следующего музыкального номера. По разрешению Александра Кутикова, личному разрешению, я сейчас для нашей и только для нашей радиоаудитории Retro FM Latvia вот даю премьеру. Это из его нового проекта песня, хорошо известная «Музыка под снегом», но это новый израильский проект и исполняется на иврите. Послушайте.

0: Ну и как вам? Отдайте, кстати, свой коммент на 244-244-14. Понравилось? Не понравилось? Было бы интересно ваше мнение.
1: Вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.
2: Реклама.
3: Kad zeķis galā caurums, augsti.
4: Jā, to uzreiz jūt.
3: Kad jumtā caurums, slāpji.
4: Jā, un arī drēgns.
3: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
4: Kā tā?
3: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
4: Un zemas cenas katru dienu.
5: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Ретро-ФМ Латвия конкурс на одном дыхании. Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс на одном дыхании вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
6: Start your day like a champion.
7: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
11: Kas tur?
12: Saldumus vai izjokosim?
11: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
12: Tad izvēlies mīlestību!
13: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
14: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
15: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
16: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
17: Tic, veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
18: No 7. līdz 20. oktobrim. Piens tip top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
19: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
5: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
16: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: На фоне Dire Straits напоминаю, что еще минуток 5 вы можете творить и прислать мне кричалки в поддержку Кристофа Зутиса. Самая креативная получит 2 билета, да, в Xiaomi Arena 17 числа в 19.00. KOK Series, World Series, 129 выпуск.

0: вот сейчас у нас будет кричалка поперек песни. Здравствуйте, Татьяна, да?
1: Здравствуйте, да.
0: Ну, говорите
1: быстро. А мне полагается приз за то, что я громко крикнула?
0: Ну, я не знаю насчет громкости и качества, как затем порешим. Насколько качество...
1: Атакуй, не атакуй, все равно получишь шайбу.
0: Молодец, Татьяна. Ради этого следовало наступать на горло Нопфлеру и Дайр Страйтс.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Но если вы готовы, если у вас в руках ручка, карандаш и тетрадочка, то можете записать букву номер 8, слово, которое сегодня у нас разыгрывается. И цена этому слову 100 евро. Готовы? Итак, буква номер 8 сегодняшнего слова – это буква «ша». Да, «ша».
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.
2: Ах да, слово не сказал. Шалаш, вот, да. Буква номер 8, ша. Шалаш.

Здравствуйте. Алло. Да. У нас какое-то осеннее обострение, что ли, пошло в городе? Как-то даже тревожно становится.

0: 50%. Да, именно так. Всю осень автомойка «Виада» за полцены. Используй приложение «Виада Латвия» и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках «Виада» скидка 50%. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Если честно сказать, уже Алексей Павленко.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
4: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзейбис» программа
4: ЛКПП ЛБ.
3: «Вечер со звездой».
6: Dažreiz ikdienā iemīļotas lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунес 15. РКС Нами ЛВ.
8: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
9: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
10: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
11: Карглас ремонт, Карглас замена.
12: Анастасия, специалист Карглас.
13: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
12: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
11: Карглас ремонт, Карглас замена.
14: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в магазинах Мэго. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Руденс только 55 центов. Зэм-Зэм цены в Мэго.
15: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
17: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Завтра в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Максимальной силы она достигнет в пятницу во второй половине дня и вечером. На большей части территории порывы ветра усилятся до 16-21 метра в секунду, а на побережье до 27 метров в секунду. Ожидаются небольшие разрушения. Однако последствия не должны быть сопоставимы с предыдущей бурей. В субботу ветер начнет стихать. После последствий летней бури Сейм внес поправки в закон о защитных полосах. Они предусматривают расширение безлесной просеки вдоль линий электропередачи напряжением 110 кВ с нынешних 13 до 18 метров в каждую сторону от оси линии. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2029 года. Незадолго до окончания полномочий нынешнего Сейма в повестку дня парламента попала инициатива жителей об отмене компенсации депутатам за транспортные расходы и аренду жилья. Если Сейм договорится об изменениях в действующем порядке, окончательное решение, вероятнее всего, уже будет принимать следующий созыв. С нового года консультации офтальмолога и другие амбулаторные офтальмологические услуги, оплачиваемые государством, будут предоставлять 64 медицинских учреждения. 55 из них оказывают такие услуги, и сейчас еще 9 начнут предоставлять их впервые. При этом некоторые учреждения со следующего года больше не будут оказывать оплачиваемые государством офтальмологические услуги. Около 2,5 миллионов евро вложат в строительство нового участка променада вдоль Гауи в Валмере. Здесь появится освещение, велая пешеходная инфраструктура, питьевой фонтанчик и система сбора дождевой воды. Завершить проект планируется к концу следующего года. В Венспилском замке Ливонского ордена начались работы по консервации и реставрации помещений второго этажа. Это первый этап подготовки новой экспозиции. Она откроется для посетителей в начале 2028 года, когда Венспилский музей будет отмечать столетие.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
17: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
1: Привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 вместе делаем Ретро FM Латвия.
4: Ретро FM Латвия.
18: Слово на сотку.
4: Утренний экспресс.
19: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
4: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

А вот и час икс, сейчас будем подводить итог нашим кричалкам, которые ко мне сюда поступили на 244-244-14. Несмотря на все осеннее обострение, еще и по телефону пытались некоторые проявить свою активность. Ну, ничего, бывает. Итак, Xiaomi Arena, 17 число, 19.00, KOK, 129 выпуск, World Series и... супербои, в которых, между прочим, принимает участие и наш старый добрый знакомый Кристоф Зутис. Вот ему в поддержку мы кричалки и придумывали сегодня. Итак, что... спасибо всем, во-первых, кто прислал. Вариантов достаточно много, аж целых 16 штук. Но я в эфир все давать не буду, я дам несколько только. «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела, извивай, как Зутис». Это Юрис нам прислал. Зутис, вперед. Пусть сегодня всех порвет. Сила, дух и мощный удар. Зутис, покажи, кто тут чемпион. Вот так Славян решил сделать свою кричалку. Зутис, наш герой, соперник на покой. Алекс. Зутис, сила, Зутис, класс. Убегать пора сопернику сейчас. Тоже от него же. Ну, а два билета, по мнению комиссии сегодняшней нашей, в лице Александра и пана директора Максима, получает человек, который прислал следующее. Кристоф Зутис, молодец. Всем соперникам конец. Это Игорь. Коротко и ясно. Кристоф Зутис, молодец. Всем соперникам конец. Всем подчеркиваю огромное спасибо за ваш креатив. Отдельное спасибо еще раз тем, кого я зачитал. Ну, а два билета на субботний поход в арену Рига. Пардон, Xiaomi. Какая арена Рига? Это теперь Xiaomi арена. Вот эти два билета достаются у нас Игорю. Игорь, берем и поддерживаем там нашего, особенно Зутиса, вот этой замечательной кричалкой. Кристоф Зутис, молодец, всем соперникам конец.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:22.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Дамы и господа, буква номер 7 сегодняшнего слова. Это буква «мягкий знак». Слово на мягкий знак пока еще не придумали. Мягкий знак, буква номер 7.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.

Значит, смотрите, что будет дальше. Сейчас Лора Брайнинген допоет, потом будет краткая реклама, и затем мы с вами будем играть в конкурс вместе с МТЭКО, который проходит у нас на одном дыхании. Так что записывайте номер телефона, он вам пригодится в скором будущем. 244-244-14, буквально минутки через полторы-две.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Konkurs на одном дыхании. Вместе с растворами для ингаляции от МТЭКО.
3: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляции МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хел применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
4: Так, здравствуйте вам.
5: Добрый вечер.
4: Кто желает поиграть сегодня на одном дыхании с нами? Как вас зовут?
5: Светлана.
4: Светлана. Светлана, ну вы знаете, как это будет проходить? Уже слышали?
5: Слышала, да.
4: Да, так вот как раз-таки этот самый Окистар Хел, который для взрослых и для детей от 6 лет, это вот это такое, я бы сказал, хорошее средство для сложных случаев и долгих болезней легких. Так что не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, плюем через левое плечо, плюньте вы тоже.
5: Тьфу-тьфу.
4: Вот, молодец, да. Так что, в принципе, вот он вытягивает всю лишнюю жидкость, вот этот Окистар Хайл, и помогает нашим легким дышать, а нам с вами чувствовать себя прекрасно. Кстати, Светлана, если нужна подробная информация, то заходите на сайт mteco.com, mteco.com. Ну а мне надо будет по команде, чтобы вы на одном дыхании набираете воздух в легкие и на одном дыхании произносите словосочетание «только дышать через ингалятор». И вот максимальное количество раз вам надо это произнести на одном дыхании. Все понятно?
5: Все понятно.
4: Давайте тогда 3-4, поехали!
5: Только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор.
4: Ну хватит уже воздух набирать, да? Обманывать нехорошо.
5: Ну, я не дышала.
4: Да, а то я не слышал.
5: Нет, правда, да, но...
4: Ну, хорошо.
5: Точно.
4: Хорошо.
5: Да, я сама тогда...
4: Хорошо, тогда все, да. Тогда все 9,5, ну ладно, 10 раз засчитываю вам. Окей, остаемся на линии, сейчас ждем оппонента или конкурента вам, я уж не знаю. Но, в принципе, я вам скажу, что это... Это такой результат, который побить надо постараться. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Испугались. О, Светлана, смотрите. Ваш результат настолько впечатлил, что народ даже боится отвечать по телефону. Здравствуйте вам. Алло.
6: Ваш результат настолько
4: впечатлен. Надо радио выключить, когда вы звоните сюда, в студию. Потому что это только мешает.
5: Алло.
4: Да.
5: Да, слушаю.
4: Вы меня слышите или вы радио слушаете, а?
5: Я слышу, я радио выключу.
4: А что, на фоне там идет? Это не радио, это что-то другое, да?
5: Все, выключу.
4: Как зовут вас?
5: Лия.
4: Как?
5: Лия.
4: Лия.
5: Вия.
4: Ах,
5: буква В.
4: Ах, Вия.
5: Да.
4: Ну, Вия, смотрите. У нас на кону, я вам скажу, джентльменский набор от МТЭКО. И надо на одном дыхании. Мне будет повторить максимальное количество раз. У Светланы это получилось 10. Только дышать через ингалятор. Да? Только дышать через ингалятор. Берем воздух в легкие. Приготовились, да. И поехали.
5: Да. Только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор, только дышать через ингалятор.
4: Ай да молодец. Светлана.
0: Да.
4: Светлана, а ваш, между прочим, результат побили только что.
0: Да?
4: Да, 12 раз. Вот Вия 12 раз повторить сумела. Ну, поздравляйте Вию. К сожалению,
0: ну, молодец.
4: Да.
0: Спасибо.
4: Поздравляю. Ну, ничего, Светлана, не переживайте. Завтра будет новый день, будет новый конкурс. Глядишь, повезет, как говорится, больше и лучше. Что касается вас, уважаемая Вия, то остаемся на линии, трубочку не кладите. Сейчас я вам объясню, каким образом вы получите приз. Поздравляю, кстати говоря. Во!
2: Конкурс на одном дыхании. Вместе с растворами для ингаляции от МТЭКО.
1: Табия Илкс тоже реклама.

0: Kad zeķis galā caurums, augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums, slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ну нет. Серьезно? Опять?
4: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
9: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelirbus 32. Приезжай, попробуй найти свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
10: 100 евро за одно слово?
11: Да, но сначала его придется собрать.
10: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
11: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
10: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
11: Собирай днем, забирай утром.
4: Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с eLeasings.lv.

0: на Retro FM Latvia.
1: Но мы еще раз поздравляем Вию, которая выиграла в нашем конкурсе с ингаляционным составляющим духом. Вия, мы будем, я уже связался с нашим рекламным отделом, мы вам будем это дело отправлять по почте, ведь это Даугавпилс. Ну, так сказать, привет всему Депилсу. Смотрите, у нас выигрывают ваши лучшие представители на Retro FM Latvia в эфире призы в конкурсах. Ну и еще отдельное спасибо хочется сказать Руслану, который написал следующее. Добрый вечер всем. Из Болдерай пробочка в сторону центра. Улица Лидоню. Еду в автобусе, уже минимум 20 минут стоим. Да, ну так что примите это к сведению, Руслан. Спасибо за информацию. Но у нас автомобильная песня «Sleeping in my car», реклама и Алексей Павленко.

0: Обращайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляций МТЭКО. Насисофт и Насисофт Форте удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хел применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Manus Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
5: Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
5: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
6: C-Finance. Разные цели. Один выбор.
7: C-Finance.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
8: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
9: Eiro aptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Завтра в Латвии ожидается первая этой осенью буря. Максимальной силы она достигнет в пятницу во второй половине дня и вечером. На большей части территории порывы ветра усилятся до 16-21 метра в секунду, а на побережье до 27 метров в секунду. Ожидаются небольшие разрушения. Однако последствия не должны быть сопоставимы с предыдущей бурей. В субботу ветер начнет стихать. После последствий летней бури Сейм внес поправки в закон о защитных полосах. Они предусматривают расширение безлесной просеки вдоль линий электропередачи напряжением 110 кВ с нынешних 13 до 18 метров в каждую сторону от оси линии. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2029 года. Незадолго до окончания полномочий нынешнего Сейма в повестку дня парламента попала инициатива жителей об отмене компенсации депутатам за транспортные расходы и аренду жилья. Если Сейм договорится об изменениях в действующем порядке, окончательное решение, вероятнее всего, уже будет принимать следующий созыв. С нового года консультации офтальмолога и другие амбулаторные офтальмологические услуги, оплачиваемые государством, будут предоставлять 64 медицинских учреждения. 55 из них оказывают такие услуги и сейчас, еще 9 начнут предоставлять их впервые. При этом некоторые учреждения со следующего года больше не будут оказывать оплачиваемые государством офтальмологические услуги. Около 2,5 миллионов евро вложат в строительство нового участка променада вдоль Гауи в Валмере. Здесь появится освещение, велая пешеходная инфраструктура, питьевой фонтанчик и система сбора дождевой воды. Завершить проект планируется к концу следующего года. В Венспилском замке Ливонского ордена начались работы по консервации и реставрации помещений второго этажа. Это первый этап подготовки новой экспозиции. Она откроется для посетителей в начале 2028 года, когда Венспилский музей будет отмечать столетие.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
7: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.
11: Retro FM Латвия. Слово на сотку.
8: Утренний экспресс.
1: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
11: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Ткашевский.
4: Вот так.
2: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
3: В студии Эдмунд Ткашевский.
4: Вот огромное спасибо тем нашим радиослушателям, которые...

Так и создает благосостояние не только себя любимого, но и нашей страны в целом. Будем надеяться. Так, ну что еще у нас интересного по поводу событий различных? О, да тут целая масса. Давайте этим подробнее займемся чуть попозже. И пока мы с вами тут общались, и вот пришла информация про пробку, к нам прилетела еще и Фели

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Телечита и БМ Маркет. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
2: Ну вот Сергей написал нам в Телечиту заявку. Еду домой в Золик. Неизвестно, что творится на наших улицах. Скорее всего, это... Ну и далее то слово, которое я не могу произнести в эфире, но Сергей его написал. Слово на букву «Ж». Ну, мы все понимаем, да. Сергей, может, вы попали как раз-таки вот в то, что нам написал Алекс по части вот этого Иманского переезда? Ну, скорее всего, да. Придется посидеть в пробочке. Далее Сергей пишет... Хочется как-то взбодриться, а посему не мешало бы в данный момент на любимом радио слушать Bon Jovi, It's My Life. Такова моя жизнь. В пробке она сейчас проходит, да хоть энергичную песню послушаю. Ну, Сергей, Manau Kotect, нажимаю на кнопочку, давайте взбодримся даже в пробках.

0: кайф! Фили Чита на Ретро FM.
1: Нас поддерживает BM Market.
2: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
3: Только в МК Латвии закон об эмиграции изменен. Читайте, какие новые проверки ждут граждан России со временем в ВНЖ. Уменьшится ли очереди к врачам? Все о том, как лечиться после 1 января. Решили подарить квартиру одному родственнику? Узнайте, как оформить сделку, чтобы ее не оспорили другие. Мировые цены на продовольствие пошли вверх. Рассказываем, какими продуктами запасаться. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Условия в газете.
4: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl. Стоит того.
7: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dētas olas dava numur 2 10 gabali 1 eiro 79 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
12: Вечерний променад
13: на Ретро FM Латвия.

Есть парочку фактов, которые относятся к 8 октября. И как-то эта дата, 8 октября, она для коллектива Beatles, что называется, ну, не случайная. Оказывается, что 8 октября 1964 года, во время работы в студии Abbey Road, Beatles записали песню, она называется «She's a Woman», за 7 дублей всего лишь, представляете, потратив на весь процесс, включая сведение, всего 5 часов. Ну, это уже похоже на какой-то рекорд, можно сказать. Но это еще не все. Оказывается, 8 октября 68 года впервые был использован еще во время записи белого альбома «White Album», или «White Double», как его называют. Они впервые использовали женский голос. И это был кто? Правильно, это была Йоко Оно, чтоб она была здорова. Ну и, в принципе, на этом можно было бы и закончить краткий экскурс в 8 октября в историческом плане. Ну, там еще есть пара фактов, может, я их потом еще и вытащу. Но, что характерно, в том же 68 году Пол Маккартни написал песню «Hey Jude». И изначально она называлась «Hey Jude», и посвящалась она, и, ну, скажем так, он ее посвятил старшему сыну Джона Леннона, Джулиану, который как раз-таки был в процессе развода с его матерью, Джулиана, и вот как раз-таки он схлестнулся с Йоко Оно, и тут понеслась, как говорится, вся эта история любовная и все остальное. Ну и вот этим треком я, пожалуй, этот спич свой про Beatles сегодня и закончу. Кстати, песня была написана Полом Маккартни как раз-таки в том же 68-м году.

0: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Ну нет! Серьезно? Опять?
5: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Барбора, ну ко ты нес?
8: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
10: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: eLeasings.lv. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
12: Jaunais EV Latus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
13: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
14: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
15: Ну, я скажу, Саваш, в общем-то, дело говорит, пора уже и в сторону гудбая двигаться. Итак, что я еще сегодня не сделал? Ах, да-да-да-да-да-да. Ну, азартные люди, ждите. Скоро вам букву выскажу очередную.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Первая буква сегодняшнего слова, дамы и господа, первая буква — это буква Л. Линардс.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Но все, как говорится, на сегодня даст и стантракт. Вроде все сделал. Пора, как говорится, и честь знать. Что-то кушать захотелось, но вспоминаю Остапа Бендера, который говорил, корейка, не ешьте на ночь сырых помидоров, я вас умоляю. Да, то, можно сказать, нехорошо будет. Но что касательно поесть, все равно надо. Только надо знать меру. А то будет, как в этом хорошем, старом, добром меме. 4,5 метра, мне диетолог говорит. Ваш идеальный рост, Татьяна, при этом весе, что сейчас. Да. Хорошего вам вечера. Много не ешьте. Не ешьте также сырых помидоров, как советовал Остап Бендер. Завтра услышимся вновь в 16:00. Это был Эдмунд Кашевский. Бай-бай. Я поскакал домой.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал...
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
8: Предупреждаем, займы стоят денег.
9: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
8: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
9: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
10: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvi un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
11: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
12: Скан пэц не потикшанам. Ай, армани я та не нотикс. Bet ja nu tomēr...
13: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
14: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
15: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
16: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
18: RetroFM. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Риге и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
17: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

0: 7:20.
1: Реклама.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV!
4: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelairbus 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
5: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
6: Правильно выбранная система отопления может существенно снизить потребление энергии в твоем доме. Слушай «Минуту технологий для дома» по пятницам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. «Минута технологий для дома» вместе с «Силтум Сукнис ЛВ».

0: 7:41.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15:00. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программ» ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
4: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» в эту пятницу. Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. В эту пятницу до 10 вечера. Не опаздывай, встречаемся в «Фанс».
5: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
6: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
7: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: 7 часов 57 минут.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.лв» в разделе «Новости».
3: Rīga Zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arēnā. 14. oktobrī 2019. Rīga

0: 8:19.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Dubult Concerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult Concerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
8: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.

Город столичный будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лейбе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лейбе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, временами дождь. Вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лейбо-Эвенспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 10-11 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге завтра будет преимущественно облачно, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-14 градусов, а днем плюс 11-12.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: 1:18.
1: Это надо слышать. В магазинах Дрогос популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогос. Почувствуй красоту.

0: 2 часа 18.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
0: 15 минут.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.